Ну, потребно, да, да. Я сама лимичка, и не знаю ничь, сама есть и пити, и лочи ты вити. Аку сына малый мини-шмо, ради мать, ай. Ради маэстрал, да, слисай.